0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Offenbach и Star Sailor. Four to the floor.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: number one.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: You got to get
1: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Sound of Legend, San Francisco.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: It's power.
3: Radio.
0: Power. Power.
4: Power.
5: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: The Chainsmokers и Oaks. Wild.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Доброе утро, меня зовут Сергей Сачков, я один против сна на 104.5, это Power Hit Radio в Мурманске. Ну, вдруг вы не определили, что за волна у вас играет с просони. Я специально выбежал сегодня пораньше из дома для того, чтобы посмотреть, что да, на улице ровно так же, как мы с вами ощущаем это из наших квартир. Дождь, теплый дождь, летний дождь. Ну и пить это, я думаю, что ему вряд ли сегодня помогут, потому что заливает очень и очень бодро. И по этому поводу я что-то вспомнил, историю, которая со мной приключилась, ну, мне кажется, лет 10, наверное, назад. Была у меня такая традиция в студенческие времена. Уж даже больше прошло время, потому что летит, ну, слишком быстро, неприлично, но что-то ускоряется в последнее время. В общем, приезжал я каждый год в Москву к моему другу, и он мне говорит, смотри, что у нас вышло, собственно говоря, за последний год, и показывал мне все те прелести, которые есть на игровых консолях, компьютерах, и, в общем, все вот эти вот развлечения, которые я знаю, что вы на самом деле тоже очень любите. И, в общем, вышла году в 2015, наверное, игра, которая называлась Haven. Rain. Угу. Теперь вы понимаете, откуда у меня эти воспоминания возникли. Это, в общем, была игра в жанре интерактивное кино. Кстати, очень классная штука. Там, где твои действия действительно влияют на то, что на экране происходит, и, собственно, концовок тоже огромное количество, зависит все от твоих решений. И смысл был в том, что это такой, знаете, детектив, как ему полагается, нуарный детектив, и там постоянно идет дождь, как мы это знаем еще из классического кино 50-х, 60-х годов. И нужно успеть решить все свои детективные дела до того, как город затопило. Я ни на что не намекаю, я скорее вам принесу сегодня мысль о том, что даже в дожде, даже в ливне постоянно идущем, можно найти красоту, эстетику и сделать из этого, понимаете, даже интерактивное кино. Предлагаю все-таки вот так вот относиться к происходящему за окошком, ну, потому что вариантов других у нас особо, судя по всему, не предвидится. Ну и просыпаться пора, уже понимая, что прекрасно все этот кап-кап-кап убаюкивает и предлагает все-таки подольше провести время под одеялом. Но нет, пока я болтал, уж почти 7.06 стало на наших студийных часах. Так что точно пора вставать. Всем, естественно, говорю, доброе утро. Просыпайтесь.

0: Новость, которая, думаю, была у всех в ленте ваших социальных сетей. Камень, яйцо дракона продают на Авито за 1,5 миллиона рублей. За круглый булыжник, который автор оценивает как новый, вот он просит ровно такую же сумму. И объявление, которое было выложено несколько дней назад, собрало уже какое-то количество тысяч просмотров. При условии, что из Териберки, из этого природного парка, вообще запрещено вывозить объекты неживой природы. Мы сегодня по этому поводу, из-за этой новости, решили поговорить с вами в круиз-контроле про презенты, которые берете вы с собой из Мурманска. Если то, что вы обычно с собой захватываете, может быть, вас что-то просят привезти наше местное колоритное, и какие съедобные подарки вы обычно хватаете с собой, если не вяленого ерша, то что? Расскажите, пожалуйста, нам об этом в нашем мобильном приложении PowerHit Radio. Уже открыта группа, там прям целое общение в ветках началось. Вашего комментария, понятное дело, пока еще не хватает, но 488-448 по теме нашего эфира можно звонить с 8 до 9 утра. А если что-то на дороге встретите, заметите или, может быть, поучаствуете, набирайте, рассказывайте нам, будем всему городу передавать, что у нас там с дорожной ситуацией.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Один против сна.
6: Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже – 60 кусочков, 1769 рублей. Нам сообщение пришло, нам Олег написал, говорит, лучше так, чем плюс 30. Позитив, позитив. А что еще нам с вами, дорогой Олег, остается, потому что это выключить мы с вами просто никак не можем. Плюс 7 у нас в Мурманске прямо сейчас и дождь весь день. Посмотрел я в разных источниках для вас информацию о погоде. Заливает до 9 часов вечера абсолютно точно, как в той песне группы «Мальчишник», если ее немножечко переделать. Дождь, дождь без перерыва сегодня, 18 июня у нас в Мурманске. Так что давайте лучше посмотрим в завтрашний день. Там как-то поположительнее у нас прогноз, ну, по крайней мере, на эту минуту. Обещают нам, во-первых, что никакого дождя у нас не случится и поднимется столбик термометра до плюс 9, а может быть и даже до плюс 11 градусов, и даже солнце к нам придет. Это такая вот круглая штука, которая с неба светит. Я понимаю, что вы тоже подзабыли, но ничего, завтра, я думаю, что мы быстро с вами активизируемся и поймем, что с ним все-таки было повеселее и пободрее. А сегодня у нас ветер северо-западный от 4 до 7 метров в секунду и те же самые плюс 7 видим сейчас на термометре и в студии. И если посмотреть на сайте colgimet.ru, ну и дождь, напоминаю, заряжает у нас сегодня вообще без всяких перерывов даже на обед. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже – 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: нежный заряд.
1: Для того, чтобы мое лицо исказило улыбка, нужно отнести его в мастерскую, часа два поработать над ним кувалдой. Это андроид Марвин из «Автостопом по галактике». Если вы не читали и не смотрели, срочно компенсируйте, пожалуйста, потому что такая доля абсурдного юмора нам точно всем необходима. Убить в себе страх, показаться кому-то смешной или нелепой – вот что я хочу больше всего на свете. Это цитата актрисы Шарлотты Гинзбур. И как будто продолжаю эту мысль про веселость и нелепость Джейсон Стейтем. Не знаю, заявлял он об этом или нет, но из его уст все звучит мощно. Если банка со шпротами открыта, значит ее кто-то открыл. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один про

0: родители любят.
1: 500 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт приложения и по телефону 20 70 50. Черная кость. Ваш стильный образ.
2: Круиз-контроль. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
2: 488-442. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Лето. Время быть ярким и уверенным в себе. Хочется выглядеть безупречно, будь то прогулка по городу или долгожданный отпуск на курорте. Черная кость поможет вам в этом, предлагая выгодные акции. Идеальный образ настоящего мужчины. Мужская стрижка 1000 рублей. Папа плюс сын 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт приложения и по телефону 20 70 50.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Так, ну помнится, сегодня последний день вот этого вот должен быть.
2: Ну, а
1: вот
2: есть
1: такого совсем холодного
2: смысл
1: и дождем.
2: Рассказывать, что у нас с погодой прямо сейчас происходит, как будто очень сильно понятно, как у нас складывается ситуация.
1: Там правда холодно, ребята. Надевайте что-нибудь потеплее.

0: сегодня.
1: Плюс 7 градусов в Мурманске у нас, и ровно такие же показатели будут в течение всего дня. Вот ровно семерочка под таким лозунгом, девизом, слоганом пройдем сегодня весь этот день, 18 июня. 18 июня, между прочим.
0: Ну, дождь поубывающий. Большая концентрация утром, и потом к вечеру, он прям до вечера будет идти, но как будто бы все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше.
1: Но при этом говорят, что не замолкая он будет вплоть до 9 вечера, а там, как мы знаем, и продлевать тоже могут. Ветер у нас сегодня северный, от 4 до 8 метров в секунду. Холодный, не очень приятный. В общем, не самый подходящий день для прогулки, мне кажется, если вдруг вы сегодня себе наметили.
0: Да, а где-то, наверное, в районе Кандалакши плюс 17 сегодня обещают. Но у нас плюс 6, плюс 8 градусов. Вот на семерочке как раз остановились. Завтра, возможно, солнышко вернется, и мы перейдем к двузначным температурам. Но сегодня нужно искать себе какой-то сугрев дополнительный.
1: У нас и в субботу, если поглядеть, обещают нам до плюс 18 градусов.
0: А ты дальше-то воскресенье, посмотри, там
1: не
0: вообще
1: хочу.
0: Хорошо.
1: Меня устраивает суббота, я хочу остаться в ней, там уже очень приятно. Но воскресенье дождь, видишь, обещают.
0: Да? Блин, должен был быть с понедельника другой погодный.
1: Я тебе так скажу, может быть и на субботу тоже дождь у нас перейдет распространиться. В общем, сильно обольщаться с вами не будем. У нас сегодня с вами погода абсолютно не обольстительная. Плюс 7 градусов, дождь и северный ветер до 8 метров в секунду.
0: Ну, завтра солнышко. Послезавтра солнышко. Уже хорошо.
1: Да, переходим с вами, собственно, обратно в тему нашего сегодняшнего обсуждения. Тут новость к нам пришла о том, что камень-яйцо дракона, это который в Териберке на пляже возлежит.
0: Кругленькие такие.
1: Да,
0: красивые.
1: Продают его на Авито за 1,5 миллиона рублей, при условии, что из Териберки эти самые яйца дракона вывозить, ну, просто запрещено. Тебе за это административный штраф до 4000 рублей положен.
0: Ну, кстати, не так давно запрещено.
1: С 2021 года.
0: С 21-го, да. Так, еще не все привыкли, видимо.
1: Как Териберка стала природным парком, так, собственно, и запрещено стало все таскать.
0: Так, про презенты, которые вы берете с собой из Мурманска, когда навещаете своих родственников где-нибудь там на югах, когда едешь из Мурманска, все на югах, рассказывайте, пожалуйста. Тут нас стройбат спрашивает, что такое ягель.
1: Я, кстати, не поленился, посмотрел. Ягель — это лишайники, если что, которым питается северный олень.
0: Беленькое такое, мягенькое.
1: Описание так себе, если честно.
0: А если дождя нет, то сухенькая. Идешь как будто бы летом по снегу. Вот так все происходит, стройбат.
1: Он же оленей мох. В общем, то, чем питаются эти самые северные олени. Ну и заодно туристы, которые к нам приезжают. Правда, очень популярная штука. Я потому что, когда водил прогулки по нашему городу, мне с чем-то людей нужно было приманивать. Приманивал едой, естественно. И вот, мне кажется, самое популярное, самое, что живое обсуждение вызывало, это вот, собственно, тот самый, те самые чипсы из ягеля. Я даже какое-то время возил родственникам в Поволжье, которые тоже были на моей прогулке.
0: Что говорят родственники? Это взрослые родственники?
1: Говорят, да, это прям сильно взрослые родственники. Так. Им ближе к 80 уже.
0: И?
1: Говорят они, ты еще привези нам, пожалуйста, коробочку.
0: Понравилось.
1: Будь любезен. Вот тот самый цветной. Ага. Да-да, и поторапливайся в том числе.
0: Ну, это было просто так по фану для них? Или им прям вкус понравился?
1: А ты знаешь, да, им понравился и вкус, и консистенция. Буквально, несколько лет я точно возил эти заветные картонные коробочки.
0: Но, с другой стороны, еще, конечно, страшно представить, как выглядит сопка после того, как ягель с нее обобрали.
1: А можешь посмотреть вот на другую сторону залива. Вот так она, собственно, гола и выглядит.
0: И долго же восстанавливается это все дело.
1: Нам Илья написал, говорит, у меня все наоборот. Туда везу себя, а обратно дары леса. Особенно сушеные на печи белые. Надеюсь, речь все-таки про грибы, которые находят под ногами в том месте, где Илья отдыхает.
0: Потянула ароматом, как после истории про рыбную муку от Сергея.
1: А Марина написала, что я пиво Пилигрим возила. На родниковой водичке же сделанное.
0: Сейчас, мне кажется, вот эти крафтовые истории так сильно развернуты, что можно не прекращать ничего возить совершенно, но не забывать, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Чрезмерное, да. А Степан нам написал комментарий, от него особенно ценно получать сообщение, потому что напоминаем каждый раз, что Степан живет у нас не в Мурманске, он у нас наездами бывает, желает нам всем доброго утра, говорит, магниты, открытки и камешки, осколки гранита, сопки горелой. А еще в Глобусе покупал карту Хибинска, Хиловозерских тундр, туристическую карту Мурманска и две книжки Ушакова по краеведению и истории Кольского полуострова. Из съедобного морожку в сахарном сиропе, а больше мне ничего и не довести. К рыбе я дышу достаточно ровно, чтобы вести и вонять ею в подъезде, пишет Степан.
0: В поезде.
1: Да я думаю, что там, если честно, да если рыбку-то открыл, там вообще понеслось везде.
0: Слушайте, а все в поездах, которые стремятся из Мурманска куда-нибудь в другие места, сталкивались с мужчинами и женщинами, которые говорят, а можно я тут повоняю?
1: Ты имеешь в виду...
0: Вы не против?
1: Да, говорит, яичко, да, в лобик дайте,
0: нет,
1: я вам разобью, да?
0: Нет, с ершом,
1: да?
0: С ершом.
1: Нет,
0: люди.
1: Я ни нет, разу не сталкивался.
0: Нет, я периодически. Да, спрашивают главное. Но я никогда не против, мне нравится, как пахнет ерш, лучше, чем вареная курица, по-моему.
1: А мне всегда нравится, как это сочетается. Человек одновременно открывает и спрашивает чаще всего. Вы же не против, что я здесь уже... Ой, я открыл уже заодно.
0: Уже поздно. А вы доставайте сразу на туалетную воду Мурманск и клубникой. Клубникой на него и мускусом.
1: Рассказывайте, какие презенты вы берете с собой из Мурманска, какие съедобные подарки обычно привозите. Если не вяленого ерша, то что? 488-448, группа ВК, приложение «Все для вас открыто». Пишите, звоните.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Лето. Время быть ярким и уверенным в себе. Хочется выглядеть безупречно, будь то прогулка по городу или долгожданный отпуск на курорте. Черная кость поможет вам в этом, предлагая выгодные акции. Идеальный образ настоящего мужчины. Мужская стрижка. 1000 рублей. Папа плюс сын. 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды. 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт приложения и по телефону 20 70 50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каркоби». Оберн 120-870-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.com/16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
8: В июне, в честь Дня защиты детей, акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
9: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
8: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура рот

0: 375-00-128-20.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Круиз-контроль.
4: Мужская стрижка, мытье головы и укладка. 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Удобная запись. 20, 70, 50.
3: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Некоторые наши слушатели прям что-то сами даже делают.
1: Ну, это абсолютно точно. Есть эти фотографии, их, чуть не сказал, поделок. Я думаю, что это очень оскорбительное слово.
0: Печаток.
1: В адрес тех работ, которые делает наш слушатель Антон, предлагает он их посмотреть в нашей группе во ВКонтакте. Еще и ссылочку оставляет, я так понимаю, что на эти макеты можно заказать в том числе. Так что посмотрите, здесь у нас и кот, и здесь памятник Бретову, и памятник Алёше. Все.
0: О, смотри, поделки 3D, так и называется. Так что поделки подходит слово.
1: Хорошо, что мы нашего слушателя не оскорбили. Ненароком, знаете ли. Обсуждаем с вами сегодня, какие презенты вы с собой обычно привозите из Мурманска, если там съедобные подарки.

0: жидкие, или что-то наоборот, вот такое твердое, существенное, вещественное. Вообще, мы с вами стартовали с обсуждения о том, что камень яйцо дракона продают на Авито за 1,5 миллиона рублей, и Александр удивляется у нас в комментариях, говорит, в смысле за 1,5 миллиона? Буквально в начале недели стоило 1 миллион, ну и инфляция, говорит наш Александр.
1: Вы знаете, бывает еще шрингфляция, когда цена остается та же, а сам продукт как бы усыхает. Маленький камушек, но за миллион, большой за 1,5.
0: Ну еще и похихикивает, что объявление называется «Яичко дракона».
1: О, ничего себе, ну довольно мощное. Ну хотя драконы тоже не маленькие, чего уж там.
0: Мягко говоря.
1: Собираюсь к родителям ехать вот-вот уже совсем скоро. И рассказывала, что обрезки палтуса им очень нравятся. Такие, знаете, родители. Не очень привередливые. В общем, повезем обрезки палтуса. Неправда, мама делает пироги, им целый палтус. Я целый палтус привожу, он у них потом в морозилке лежит. А вот обрезки палтуса вообще нормально, сразу же идут в дело. Еще хочу зайти на стерео-кофе и купить для папы кофе, обжаренный в Заполярье. Он любит всякое кофейное. А маме там же куплю шоколадку, тоже в Заполярье, собственно, сделанную.
0: Мы, кстати, помнишь, с тобой, собственно, не так давно их обсуждали. И, кстати, сейчас великое множество не только с морожкой с ягелем, но еще и со вкусом соли Северного Ледовитого океана. Mm-hmm. Есть и такая, в том числе, личный рекомендацион.
1: Это ты про медведицу?
0: Да.
1: Да, ты про медведицу. А я про тот шоколад, который делают в стерео-кофе.
0: Извините.
1: Там нет каких-то включений чисто мурманских, но он просто мне кажется вкусным, и поэтому хочу.
0: Александр продолжает нашу съедобную тему, говорит, в последнее время ёрш стал очень сильно соленый и дорогой. Я бы даже поменял местами, если честно, очень сильно дорогой и соленый. Вспоминаются времена, когда бабульки стояли, продавали ёрш на улице, покупая путасу вяленую с головой.
1: Я никогда у бабулек не покупала, кстати.
0: Ну, абсолютно верно.
1: Да, вот как-то... А что там, вкусно было, да?
0: Это Александр. Надо у Александра спросить.
1: Я у него, да, у него и спрашиваю. Александр, вот как-то у бабулек никогда не покупал? Он в том магазине, где я покупаю ёрша, он просто дорогой, не соленый. Ну, как бы не пересоленный.
0: А ты знаешь, я, кстати, еще посмотрел, что сейчас продается у нас в сувенирных магазинах, и в очередной раз себе поставил напоминалку, что когда вы делаете большой ремонт у себя дома, вы сильно не разбрасываетесь тем, что на антресолях и в секретерах обнаруживаете, потому что все то, что у наших бабушек хранилось десятилетиями и годами, просто как какие-то небольшие сувенирчики, теперь стоят нормальных денег, на самом деле, прям до тысяч может доходить. Знаешь, такие ейсамские куколки... мохнатые, с такими с кистями и в, как будто в капюшонах одетые. Я тебе картинку покажу,
1: поняла,
0: ты
1: поняла,
0: точно поймешь.
1: Поняла.
0: Да, и продаются они, ну, там, за 1200, за 1,5. Я прям помню.
1: У твоей бабули такая?
0: Стояли, да. Вот, но потом делали мы по поводу ремонта, и все это, понятное дело, нещадно мы куда-то утилизировали, потому что да кому оно нужно? Достояло оно все годами. Ты понимаешь, мода не проходит. С 60-х, 70-х у нас сувенирная продукция местами вообще не изменилась.
1: Ну, если речь о саамской составляющей, то да, конечно, там всякое традиционное искусство.
0: Рассказывайте, пожалуйста, какие презенты вы берете с собой из Мурманска. Может быть, вас что-то просят привезти. Какие съедобные подарки вы обычно берете с собой? Если не вяленый ёрш, то что? Главный вопрос нашего сегодняшнего утра. 488-448, группа ВК, приложение. Пишите, давайте еще будем успевать с вами обсуждать вот такую презентабельную тему в нашем круиз-контроле.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость – это не просто парикмахерская. Это место, где ценят ваш стиль и время, пространство, где вы можете расслабиться, насладиться процессом и выйти с уверенностью в себе и новом образе. Приходите в Черную кость и убедитесь сами. Стильно не значит дорого. Мужская стрижка – 1000 рублей. Папа плюс сын – 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. 20, 70, 50.
0: Круиз-контроль. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ этим летом. Стрижка 1000 рублей, 20, 70, 50.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сувениры из Мурманска привозимые, вывозимые. Мы сегодня обсуждаем, в том числе с незаконной историей начали. Яйца дракона все никак не оставят в покое люди. Я очень часто дарю своим знакомым сувенирку из Мурманска от Cave Store. Помнишь раньше Cave Store?
1: Да.
0: Вот, мне очень нравятся именно их дизайны.
1: Они существуют, что
0: ли,
1: до сих
0: пор?
1: Они
0: не существуют, но они там как-то, видимо, передали это все в X-World Polar на Карла Маркса. Находится, да. Причем в последний раз, когда я заходила за авоськой с моим любимым дизайном, там написано «Мурманск» и рыба такая нарисована, крутая.
1: Авоська или шоппер? Смотря, что ты покупаешь.
0: И то, и то, да. Мне напечатали прям там. То есть я выбрала, выбрала шаблон, выбрала авоську. Мне предложили шопер, но я отказалась. И мне напечатали прям там, это очень быстро было, прямо классно. Они подушечки тоже делают, вот с этим мне очень нравится, вот именно рыбный.
1: Если мы, кстати, заглянем в наши комментарии, в нашей группе, Евгения нам говорит, не тем я занимаюсь. Так, судя по всему, это, видимо, пассаж...
0: А, я думала, тебе Евгения не тем занимается.
1: Нет-нет, это да, это Евгения нам написала, видимо, по поводу цены на эти самые яйца дракона, от которых мы все никак не можем уйти. И по поводу них, кстати, еще нам Наталья написала, что таких яиц в горных реках Кавказа и в сухих горных реках, ну, просто тьма. Кто-то же это покупает. Ну, если есть предложение, видимо, и спрос тоже, как говорится, не за горами Кавказа, в частности.
0: Не за горами Кавказа, да. Видела, как-то жутко было, жутко. Мурманский парень на этом пляже почему-то решил, взрослый уже человек. Ну, то есть я, когда говорю парень, я имею в виду мужчина. Не школьник, не студент. Решил почему-то своей семье показать, как он здорово может разбить этот камень.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Это было так ужасно.
1: Ну, к разговору, кстати, про Power и яйца драконов. Ты же, я думаю, прекрасно помнишь, была у нас акция в 2023 году, да, когда отправлялись...
0: Да, мы везли обратно.
1: Абсолютно верно.
0: Там, слушайте, там такие камни, ну, очень разные были. Я так подозреваю, что сейчас просто вообще никакой камешек нельзя вывозить на всякий случай. То есть не только вот эти вот большие, круглые, красивые, но даже малюсенькие, кривые, косые всех цветов, просто ничего нельзя.
1: Ну а 7 мая 2023 года Power Hit Radio вместе со слушателями и партнерами отправились в аэропорт города Мурманска. Если что, забрали там все яйца дракона. Их, судя по количеству пакетов, было прям немало
0: количества. Да, видишь, там просто все камни разные. Есть и очень даже с острыми углами.
1: Есть, кстати, это вообще не яйца дракона.
0: Да, абсолютно. Я говорю, просто любые камни. Вот мы эти все любые камни везли обратно и складывали там на пляже.
1: Да, и возвращали обратно на пляж. И это была приурочена акция ко дню радио, и смотрю я по фотографиям, что, да, действительно, большой отклик у этой акции был, потому что...
0: Слушатели с нами ездили, да. Но у нас там еще, видишь, был тест-драйв по пути, классных машин, была мини-экскурсия с настоящим экскурсоводом, поэтому получилось круто.
1: А смущает меня, знаешь, какой сувенир, который, кстати, пользуется достаточной популярностью, я смотрю, в наших магазинах, это арктическая косметика.
0: Почему смущает?
1: Ты знаешь, мне кажется, дарить косметику в принципе, это моветон, потому что уж каждый настолько индивидуально под себя подбирает, а когда приносит еще какие-то необычные баночки, здесь прям я бы был, я бы поостерегся тебе,
0: ну,
1: так
0: скажу.
1: Есть
0: что-то нейтральное, вроде бальзама для губ или крема для рук, то, что в общем-то унисекс, пользуются все, и это не зазорно такое подарить. А так, мне кажется, классная фишка, арктическая косметика. Не знаю, насколько у нас сейчас мощно это все производится, но помню, что несколько лет назад мы с девчонками тут активно обсуждали, что вот в Архангельской области, в Архангельске конкретно, все, что касается косметики с тем, что можно изъять из моря.
1: Ламинарии?
0: Ну, там и с солью, я думаю, тоже. Они прям активно делали. Мы как-то отставали вот в этом плане. Я все мечтаю, что у нас будут из водорослей делать пакеты, которые биоразлагаемые, и это был бы классный сувенир.
1: Я думаю, что можно было бы даже не на сувениры, а вполне в нашу мурманскую жизнь.
0: Да, конечно.
1: Эти пакеты забирать, рассказывайте, какие презенты вы берете с собой из Мурманска, что там по поводу съедобных подарков, да и провяленного ерша. Что уж, что давайте под занавес эфира в том числе и поговорим.
0: Разрешаем.
1: Остается у нас буквально один трек, и будем подводить итоги нашего круиз-контроля. Так что, если есть что сказать, 488-448 прямо сейчас.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: А вообще, так если подумать, помните, в детстве наверняка у вас тоже такое было? Родители возьмут лишний бутерброд в лес, а потом выходят из леса и говорят, а это тебе от зайчика.
1: Вот. Таких развлечений не было в моей семье.
0: Нет. Что, у нас постоянно от зайчика, от лисички, типа, вот мне какая-то еда из леса. И я, естественно, ела сразу. Зачем себе заяц передал? Я думаю, что все, что угодно ты из Мурманска везешь, особенно если очень сильно на юга едешь, вот все, что ты возьмешь, это все вообще, все от северного Мишки. Все зайдет на ура, любой сувенир.
1: Я думаю, что все колоритное, что вы привозите из любого региона тут же на ура, заходит в принципе, даже если какой-нибудь Великий Новгород. Казалось бы, ну какой там большой колорит, но нет, поверьте, его там тоже можно в том числе найти. Обсуждали с вами сегодня презенты, которые возите с собой из Мурманска, надеялись про какие-то вещи с вами поговорить, про предметы, но нет, все в еду скатилось сразу же,
0: да
1: в принципе.
0: Это лучший подарок. Еда лучший подарок.
1: И главное, знаешь, приятное вот послевкусие у тебя остается после такого презента в прямом смысле этого слова.
0: Если ты любишь ерша,
1: это точно. Вам спасибо за ваши сообщения, за ваши звонки. Я думаю, что как бы мы ни старались ерша потеснить, ну, путасу максимум, может как-то еще потолкаться, но все равно где-то в дарах моря мы с вами остаемся.
0: Причем каждый раз я покупаю ерша, а я очень люблю ерша, и вспоминаю, как морячок из моей семьи рассказывал, что раньше это все просто в прилове было, и прям выбрасывали. Никому не нужен был этот ерш. Ну, хорошо, что сейчас не выбрасывают, конечно. Вообще ничего не надо выбрасывать. Все в дело.
1: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера.
0: Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50.
1: Юлия Ряшкина, спасибо тебе за круиз-контроль. Мы с тобой еще обязательно услышимся. 2 минуты с пользой сейчас будет. А потом и Катя Новикова здесь, в прямом эфире. Продолжается у нас утреннее шоу на 104.5.
0: Пока.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Вопрос «Как дела?» – это энергетическая проверка, своего рода сообщение в мир о том, что происходит в вашей жизни. Такое зондирование состояния и максимально дежурная фраза. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Есть ли вежливость в клишированных вопросах? Зависит, конечно, от близости собеседников и от их состояния в момент встречи. Но с «Как дела?» мы всегда рискуем создать ощущение безразличия. Дежурность снижает доверие и даже может восприниматься как скрытая агрессия, как подчеркнутое равнодушие. Особенно, если вопрос задается в переписке, и дальше следует просьба. Переходите сразу к делу, друзья. Информационного шума сейчас и так предостаточно, без ваших «как дела?». Чтобы сделать общение более искренним и продуктивным, в принципе, стоит избегать клише. И если не знаете, что спросить или сказать, просто поздоровайтесь, глядя в глаза. Это уже достаточная вежливость, не обязывающая, не отвлекающая от дел, без напускного. Еще одна фраза убийцы коммуникации «я вас услышал» воспринимается как «разговор окончен». Идите дальше. Это выражение довольно грубо обрывает диалог и, так сказать, дистанцирует. Если ваш собеседник окончил разговор этой фразой, то уточните. И все-таки мне хотелось бы прояснить вашу позицию по этому вопросу. А чтобы самому перестать грешить этим клише, добавьте эмоциональные краски и говорите более неформально. Я понимаю твою позицию и постараюсь учесть все пожелания. Вместо «я вас услышал». Отвечать не за что. В ответ на благодарность тоже нужно перестать. Потому что это обесценивает и ваши усилия, и сложность, к которой обратился человек. Пожалуйста, рад помочь. С удовольствием это сделал. Приходите еще. Также наверняка сталкивались, когда кто-то звонит и говорит, вас беспокоит такой-то гражданин. Или кто-нибудь заходит и говорит, извините за беспокойство. Такая трансляция неуверенности и даже неуместности. Во-первых, говоря подобное, вы ставите себя в заведомо слабую позицию. А во-вторых, собеседнику тоже не очень, потому что он начинает чувствовать вину, как будто вынуждает вас оправдываться, а он вообще еще ничего не сделал. Вместо оправданий лучше использовать нейтральные и вежливые альтернативы. Подскажите, удобно ли сейчас обсудить то-то и то-то. Я по поводу вот этого дела. Уточните, пожалуйста, такой-то момент. Благодарю за уделенное время. Буду рад обсудить детали. Еще ближе к жизни фраза «приятного аппетита». Опять же, дежурный речевой штамп. Ешь на работе, и каждый, кто проходит мимо, обязательно пожелает. А ты жуешь в этот момент вообще-то. По правилам классического этикета, пожелание еды – это зона ответственности шеф-повара или официанта, а не гостей за одним столом, и уж тем более не мимо проходящих. Закончим пожеланием «будьте здоровы». Это устойчивое клише вежливости на случай чихания. Ноль медицинского смысла, но максимум социальной поддержки. Согласно современным правилам этикета, тему здоровья обсуждать не принято. А вот сказать «извините, если вы чихнули», точно лишним не будет. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Да, всем здравствуйте, доброе утро. Ну и погодка, господи, сидите дома все.
0: Спасибо большое. Какой ты хороший работодатель. Всем бы такого.
1: Разрешаю. Ну или из офиса особо не высовывайте нос, потому что там просто море разливанное под ногами. Где ливневки? Где ливневки?
0: Прям полночь, да?
1: Жуть.
0: Ну, мы давай с городской темы нашего круиз-контроля все-таки вынырнем. И хотя давай напоследок в качестве постскриптума с тобой тоже поговорим. Есть ли у тебя какие-то сувениры съедобные, скорее всего, предполагаю, которые ты возишь своим родственникам в дальние края?
1: Да, так и есть. В основном съедобные сувениры. Родственники, которые, например, у меня живут в Воронеже, они все время просят печень трески. Я говорю, слушайте, она уже таких денег стоит, это печень трески, что давайте как-нибудь без печени трески обойдемся. Вот, ну, а в основном, действительно, это съедобные сувениры, и вожу их друзьям, товарищам, которые переехали из Мурманска, например, в Санкт-Петербург или Москву. Было дело как-то даже на самолете торт из юности королевский везла
0: да
1: подруге. Она говорит, не могу, такой он вкусный, в Москве такого нет. И она, кстати говоря, в марте этого года тоже приезжала сюда. Я говорю, ну чё, купила торт? Она говорит, конечно, везем.
0: Да и цены на торт в юности в Москве таких нет, там все-таки подешевле, когда будет на выходить.
1: Это точно. Ну, а так как обычно, рыба, да, варенье морошковое и черничное.
0: Ты как будто сейчас идешь с тележкой по плацкарту.
1: Да, и предлагаю, что
0: рыба,
1: есть.
0: Морошковое варенье.
1: Слушай, нет, у меня всегда вот ассоциация, когда вот о еде говорят, и о разнообразии ее, о сувенирах, в частности, вспоминается сочинский пляж или адлеровский.
0: Ну, конечно.
1: И вот там это пиво, рыба, чертела. Именно таким голосом.
0: Почему так неприятно сразу становится?
1: Не знаю, но ты закрой глаза и представь шум прибоя и отдых.
0: Какой отдых с такими интонациями, Екатерина?
1: Ну, а там уже, знаешь, как пойдет. Ну, вообще, это забавно, конечно. И предложений много.
0: Да, давайте вне зависимости от наших голосов будем с вами сейчас настроение поднимать, потому что сегодня нам все это очень пригодится. Картинка за окном как бы намекает, что лучше укутаться даже, если вы уже в офисном кресле находитесь. Но нет, мы против. Против сна в том числе. Для этого здесь мы с 9 до 11. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: А у нас уже песни недели для вас приготовлены. Все-таки четверг. На календаре врываемся в новый рабочий день. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
3: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
4: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
5: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
6: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
5: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
6: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
5: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
8: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Килиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
10: Мужики, а у вас какой ТВ?
11: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
12: У меня антенна. Каналов маловато.
10: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
13: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
14: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
15: Па-пам.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
16: 488-442.
17: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
18: Катя Новикова и Сергей Сачков.
17: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Ну, давай искать плюсы происходящего. Хотя бы у нас все стабильно сегодня в смысле погоды. Никуда ничего не меняется, не двигается, но хуже не становится, как минимум.
2: То есть дождь будет в течение всего дня, я правильно тебя понимаю?
1: Посмотри на всю красоту, которую рисуют нам погодные сайты. И сегодня вплоть до 21 часа будет у нас дождь в нашем городе. И, возможно, как всегда, будет его продолжение, потому что ночью у нас традиционно то солнце взойдет, то осадки будут проливаться с удвоенной силой.
2: Слушай, ну вот если искать положительные моменты, то как раз таки мне нравится, что в 21 час дождь прекратится, потому что сегодняшняя ночь, ой, какие-то карнизы у меня неподдельные в квартире. Так стучал дождь, так стучал. В общем, я полночи не спала.
1: В Мурманске у нас плюс 7 градусов. Прямо сейчас ветер северный от 4 до 8 метров в секунду. И да, осадки разной степени тяжести сегодня будут проливаться на наши с вами головы. Поэтому, если вдруг вы еще дома, то обязательно с собой захватите зонтик и дождевик,
2: да
1: и резиновые сапоги.
2: Да и шапку можно даже на уши натянуть.
1: И не выходите, если есть возможность.
2: Желательно так.
1: Как-то не очень приятно сегодня у нас на улице, что уж тут скрывать, но зато завтра будет...
2: Слушайте.
1: Ну, возможно, чуть более комфортнее нам.
2: Ну, возможно, и будет комфортнее. По крайней мере, дождя вообще нам на завтра не рисуют.
1: Пока.
2: Ну и пока рисуют уже туда, когда будет наступать ночь, рисуют яркое солнце, причем безоблачное, в принципе.
1: Ну, а в субботу? В субботу нам обещают.
2: Ну, вот теперь уже туда. Есть надежда на плюс 18 в субботу и тоже хорошую погоду.
1: Напоминаем, что на эту минуту в Мурманске у нас плюс 7 градусов, поэтому вы там сильно не обольщайтесь и не разгоняйтесь. Не забывайте тепло одеваться и зонтик тоже с собой брать. Дождь на сегодня в течение всего дня.
2: Все временно.
0: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Правильно выбранная стоимость недвижимости – залог быстрой и легкой сделки. Эксперт программы Константин Винзовский рекомендует, оценивая свою недвижимость, с осторожностью относиться к похожим объявлениям в агрегате.
3: Многие мурманчане смотрят в агрегатор, видят там предложение, назначают цену. Я говорю о стоимости, это мы берем свою базу, это наша база ассоциации, здесь профессиональная база, то есть это не место для игр и развлечений, там мы не можем испортить все, стараемся всегда владельца убедить, обосновать, аргументировать, не ставить завышенную стоимость, потому что это, ну, это приведет к потере репутации объекта, потере времени и, скорее всего, к убыткам, то есть продадим мы дешевле, чем она стоит. Поэтому наша база, она, конечно, более актуальная.
2: Цены на квартиры в популярных агрегаторах не совпадают с реальными на сделках. Эти объявления можно назвать рынком ожиданий.
3: В портфеле предложений в Мурманске, там из этих условных 1500 объектов, можно смело заявлять 500-600 это физические лица. Они, соответственно, делают погоду, ценообразование, и многие ставят высокую стоимость, и создается такое ощущение, что средняя температура по больнице вот такая. То есть, если взять данные с агрегатора, то вот у нас будет 95, а там будет 104. То есть, там на 10%. Почему? Потому что многие квартиры имеют наценку 10-15-20%. То есть 5 стоит за 6.
2: Как отмечает Константин Винзовский, делая приценку своей квартиры, пользоваться агрегатором, например, Авито, стоит только для того, чтобы соориентироваться. Для принятия окончательного решения о цене сравните стоимость аналогичного жилья в агрегаторах и в объявлениях банковских площадок.
3: Сервисы банка, взять два наших ключевых банка с госучастием, у них у каждого есть свои сервисы, свои базы данных. Там тоже можно разместить объявление. Вот когда там вы используете сервис оценки, да, для того, чтобы сформировать правильное объявление, там вы получаете реальную стоимость. Ну, давайте будем откровенны. Интерес агрегатора, чтобы объявление было в агрегаторе, и чем дольше, тем лучше. Чем больше наполнения, тем больше спрос на агрегат. Поэтому, соответственно, он заявляет при цене рыночной 5. Он укажет 5500, 5600. Сделает заключение о цене, выдав якобы за реальную стоимость, реально завышенную стоимость.
2: В общем, мотивация у таких площадок с объявлениями разная. Банковский сервис заинтересован сделку сделать. Он не создает иллюзий владельцам квартир, ориентируясь на реальные договоры купли-продажи. А вот площадки, наподобие Авито, картину искажают, давая недвижимости, как правило, завышенную цену.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
2: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия Спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-скандинавия.ру.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Выпускники – это те выпускники, которые набрали от 80 до 100 баллов.
1: Я очень надеюсь, что те люди, которые набирают вот эти мультистобальники...
0: Мультистобальники.
1: Со временем станут еще и мультимиллионерами, потому что их знания, которые прямо-таки переполняют их головы, и в прикладном смысле тоже им пригодятся. Не останутся теории в их мозгу, они еще и в жизни их тоже будут применять, и за это им будут достойно платить те самые денежки, которые они достойны.
0: Да, но мы вчера на Power тоже радовались результатам выпускниц у Юлии Малюченко в нашем рекламном отделе. Да, дочь заканчивает 11 класс, и она сдала русский язык на 89 баллов.
1: Мы так часто не аплодировали, мне кажется, даже когда люди 8 из 8 в фактомате отвечали.
0: Да-да-да. Ладно, есть еще новости. В Териберке подписали меморандум о защите китов. Но если быть точнее, то меморандум участников туристической деятельности Мурманской области по наблюдению за морскими млекопитающими, морскими и водными птицами. Именно так называется документ, подписи в котором поставили министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор и министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников. На встрече отмечалось, что сегодня количество катеров и лодок, которые выходят из Териберки в море, уже превысило 6 десятков, и очень многие капитаны в угоду туристам, именно так, как говорится в сообщении, пренебрегают мерами безопасности и приближаются слишком близко к китам, а также выбирают маршруты вблизи птичьих базаров. Ну, а это приводит к гибели птенцов и серьезному беспокойству млекопитающих.
1: Ну, вот у нас вроде сейчас не самая радужная погода в Мурманске, в том смысле, что пригревать-то у нас нечему, но все равно вещи, мне кажется, абсолютно прописные, о которых мы раз за разом, в частности, в нашем выпуске новостей, говорим, почему-то стали нарушаться. Мне кажется, это же очень просто. Это, как говорят нынче молодежь, это база.
0: Это и понятно, да, согласна. Как сообщает издание «Мурманский вестник», в меморандуме отмечены запреты на намерение причинить вред и преследование или окружение морских животных, их приманивание или физический контакт во время наблюдения. На встрече было также напомнили о наличии приказа Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области об использовании правил наблюдения за обитателями заполярных берегов и морей. Есть такой приказ. Ну и также четко определены расстояния, ближе к которым катеры и лодки не могут приближаться к обитателям моря. Ну и также скорость, с которой можно двигаться как раз-таки в акватории моря.
1: Совсем недавно мы в выпуске новостей рассказывали про спасение кита в акватории
0: нашего. Напомню, его назвали Петр.
1: Да, абсолютно верно. И какое...
0: там еще Станислав плавает.
1: Какое количество сил, да, и ресурсов было приложено, абсолютно, для того, чтобы кита этого освободить и привести его в надлежащий порядок. Я очень надеюсь, что вот по такой халатности, безобразности не будут у нас причинять вред тем, кто живет в море. Абсолютно не мешает нам нашей жизни здесь у нас на поверхности. Давайте и тем, кто у нас в недрах моря обитает, мы им тоже, пожалуй, мешать не будем.
0: Последняя новость этого выпуска.
1: Подожди, нам сообщение пришло просто.
0: Давай читать.
1: От нашего слушателя. Хорошо. Дело в том, что выпуск новостей у нас интерактивный, который выходит в 10 утра, и Александр, любитель не только кофе, в продолжении предыдущей новости говорит нам о том, что...
0: О выпускниках школ.
1: Да, 200 баллов по двум экзаменам набрали всего 154 выпускника в стране.
0: И двое из них из Мурманской области.
1: И в 29-й раз поаплодируем.
0: Давай, будем аплодировать. Слышишь, как вот родители как аплодируют, или они уже лежат в припадке и не встают от этого.
1: Подожди, там еще третий экзамен.
0: Там еще, да, еще сдают экзамены, и экзаменационная кампания продолжается. Так, ребята, ну и будем завершать этот выпуск новостей. Последняя новость. Арт-парк, таинственный лес, который под Кировском находится в предгорье Айкуа-Венчора горы, в пятый раз откроет свои двери для посетителей именно в летний период. Так вот, посетители ждут то, что давно как бы стало визитной карточкой этого парка, волшебного места, так его называют, необычные локации, инсталляции. Сейчас там что-то перестраивают, что-то строят новое. И еще впервые на территории парка состоится День молодежи. 27 июня его будут отмечать. Там масштабная программа. Все в социальной сети, в группе арт-парка «Таинственный лес» можно посмотреть. Что же касается работы в летний период парка, то с конца июня до конца сентября в летнем режиме парк будет работать. Понедельник, пятница до 21 часа и суббота, воскресенье там с 12 часов до 21 часа будут работать без выходных. Теперь про стоимость билетов. Взрослые 800 рублей, дети и пенсионеры 400 рублей. До 5 лет бесплатно детей можно в этот парк отвезти.

0: приобрести, но билеты только в кассе парка. Электронной продажи не существует.
1: Слушай, ну по нынешним-то временам, с нашими нынешними ценами, да, как батон хлеба практически стоит. Нет, недолго, я думаю, что нам до этого времени осталось, если честно. Но ты знаешь, что, кстати, приятно, несмотря на такой длиннющий зимний сезон, который идет в Кировске в частности, я думал, что люди будут откисать, которые там работают на курортах, но нет, смотри.
0: Что? Горячая пора.
1: Летнего сезона все тоже продолжается, развивается, и не то, что на остатках былой роскоши от прошедшего сезона.
0: Это что-то новое придумывают.
1: Это вообще очень здорово, что и в этом смысле есть что там походить, посмотреть. Лично подтверждаю.
0: Да, и парк находится недалеко от Кировска. Напомню, по дороге на южный склон горнолыжного курорта Большой Вудьявр. Ну и по пути следования там установлены дорожные знаки. Не промахнетесь.
1: Там он просто гигантский. Он небольшой, вообще невероятных размеров.
0: Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21 52 72.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2. У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: А есть вообще смысл выходить рассказывать, что у нас в Мурманске творится в смысле погоды прямо сейчас?
2: Конечно, мы же должны людям рассказать о том, что все это скоро закончится, и уже завтра взойдет солнце над нашим городом, но это будет, правда, во второй половине дня, еще немножко в дожде поживем.
1: И давай так, по информации на сегодняшний день, на эту минуту.
2: Да, именно так.
1: А то скажут, нам на Power подарили надежду, нам пообещали, а завтра снова у нас будет какая-нибудь морость и пакость.
2: Слушай, ну если на Power подарили надежду, мне нравится, как это звучит.
1: Как будто название для какой-то новой программы.
2: Может
1: у нас
2: быть.
1: Ближе к Рождеству туда, что-то нужно похожее нам проводить.
2: Так, что сейчас?
1: Да, о том, что у нас прямо сейчас на студийном термометре уже даже меньше 7 градусов, 6,9. Если вы максимально душный и дотошный, это, собственно, по нашу с вами душу. Ну, кстати, к разговору о духоте сегодня мы точно этого с вами сможем избежать, потому что приоткрывали только что наше студийное окошко, и буквально за трек Chemical Brothers нам залетело столько свежего воздуха, что часть можно было бы и назад отправить, если
2: слушай,
1: честно.
2: Слушай, а вот сейчас я что-то не понимаю. Суббота, 20 июня. Час назад мы с тобой говорили, что будет тепло и солнечно, а теперь рисуют тепло, да, до плюс 18, но при этом весь дождливый день.
1: Ну, а как всегда, в зависимости от того, в каком источнике ты предпочитаешь смотреть
2: не
1: погоду.
2: Не хочу в этот смотреть.
1: А мы же как с тобой
2: как
1: делаем?
2: Как принцесса капризная,
1: мы
2: знаешь.
1: С тобой выбираем тот источник, где погода
2: нравится.
1: Лучше.
2: Где нам нравится,
1: и, конечно,
2: да.
1: Ее, собственно, и транслируем. Поэтому давай заглянем в него. Обещают нам, что в выходные
2: вот.
1: Дни до плюс 18
2: другое
1: градусов
2: дело.
1: И никакого дождя. Это по версии Екатерины. А я вам напомню, что небольшой дождь возможен 20 июня, то есть в ближайший выходной день. Но до этого нужно еще нам с вами плавно дойти, потому что прямо сейчас у нас...
2: Доплыть, наверное, все-таки Сережа будет
1: да,
2: тут сказать уместнее.
1: Да, меньше 7 градусов в нашем Мурманске. И дождь сплошной сегодня в течение всего 18 июня.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой.
2: Суп, горячая, салат всего 340 рублей.
1: Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-521-400-143-34.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: 488-448 уже можно к нам в студию дозваниваться, потому что мы прямо сейчас разыгрываем сборник летних хитов от Power Hit Radio образца 2026 года.
2: На календаре 18 июня, час назад, с нами сыграла уже Наталья. Довольно хороший результат показала Наталья, но можно и еще лучше. Давайте знакомиться с нашим вторым игроком.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Светлана. Какой у нас сегодня женский баттл самый настоящий.
2: Давайте, классно.
1: Я бы, конечно, лучше подушки бы раздал, грязи бы насыпал, но, видимо, не этим утром, ну, плюс 7
2: еще
1: на улице.
2: Еще под дождь бы вышел, да, еще красивее было бы.
1: Ну, зачем ты начинаешь?
2: Мокрые майки, давайте перейдем к фотомату.
1: Это Екатерина говорила. Запишите, товарищ судья, запишите на ее счет, пожалуйста. Итак, Светлана, мы вообще не за этим здесь собрались, обсуждаем с вами события сегодняшнего дня, вне зависимости от того, во что мы все с вами сейчас одеты. Эта задача ваша очень-очень простая. Вы говорите либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы с тем, что мы здесь озвучиваем, или считаете, что придумывали опять эти ведущие Power Hit Radio, а могут, что
2: можем.
1: Уж скрывать-то.
2: Да подсказываем тоже иногда.
1: Ну и бывает не без этого. Итак, ваши секунды стартуют прямо сейчас.
2: Все, мы желаем вам удачи, Светлана.
1: Абсолютно точно. Поехали, начинаем с народного календаря. Дорофеев день. По народному календарю с этого дня начинались так называемые воробьиные ночи. Как считаете, есть такая примета?
2: Воробьиные ночи.
3: Нет.
1: Самые короткие ночи в году, это? Так называют. Да, плюсик, пожалуйста, поставьте воробьиным ночам, а Светлане нет. Сегодня Международный день суши. И в переводе с японского суши это кислый рис. Да или нет?
2: Кислый рис.
3: Да.
1: Это пресвятое кушанье готовится, потому что из ферментированного риса, вы правы, мы двигаемся дальше. 211 лет назад состоялась битва при Ватерлоо. В ней победил Наполеон Бонапарт. Все верно?
3: Да.
1: Как раз-таки наоборот, его армию разгромили.
2: Да,
1: самого Наполеона сослали на остров Святой Елены. 1880 год, в Москве открыт памятник Пушкину. Его место жительства, ну, в смысле памятника Пушкина, несколько раз переносили. Как считаете, было такое?
3: Нет.
1: Он сначала стоял в начале Тверского бульвара, а потом переехал на другую сторону Тверской, гулящий Пушкин.
2: Я была уверена, Светлана. Да.
1: В 1889 году запатентована детская коляска, и она сразу была реверсивной. Ну, в смысле, можно было ее разворачивать в одну и в другую сторону. Верите в такое?
3: Нет.
1: Ребенок мог сидеть к родителям и лицом, и спиной. Что-то знали те родители в 19 веке, понимаешь?
2: Наверное.
1: 89 лет назад впервые был осуществлен беспересадочный перелет из Советского Союза в Соединенные Штаты. Летели тогда через Антарктиду. Все верно?
3: Может быть, да.
1: Все-таки нет, заходили с другой стороны Земли через Северный полюс. Успеем еще один вопрос, потому что
2: давайте.
1: 80 лет футбольному тренеру Фабио Капелло.
2: Да.
1: У него есть премия, которая называется «Золотая скамья». Да
2: у тренера-то есть такая премия?
3: Нет.
1: Ну что ж такое, я подсказывал, как мог, продавливал интонации вообще. Итальянская награда лучшему тренеру сезону аж трижды завоевал ее Фабио Капелло. Давай успеем еще один вопрос.
2: Давай,
1: подожди, я хочу плюсов Светлане немножечко еще добавить. Здесь минус, кстати, у нас. Ага. 83 года сэру Полу Маккартни сегодня у нас исполняется, и он за это время успел дать концерт и в России в том числе. Было такое?
3: Было.
2: Конечно, в Санкт-Петербурге.
1: В 2003 году и на Красной площади тоже он побывал. Ну что, а вот теперь давай считать.
2: Светлана, знаете, какие у вас плюсы? Жирные, толстенькие и целых два.
1: Это Катя Маска.

0: я и не подсказывал, если что такое. Светлана, да. Вам в любви
1: Светлана
0: абсолютно точно.
1: Светлана слишком доверчивая и моментами не очень.
0: Вам точно повезет в любви, ну и в нашем, я думаю, фактомате вам точно удастся заполучить сборник. Правда, не сегодня, завтра нужно будет нам с вами созвониться в 9.50, 10.50. Выбирайте, пожалуйста, то время, которое вам удобно, и набирайте наш номер 488-448. И сегодня просто желаю вам хорошего дня. Спасибо, что с нами поиграли.
1: Да, ну а сейчас будем созваниваться с Натальей и рассказывать ей о ее победной игре.
2: Фактомат.

0: Как, кстати, пришлась эта песня в нашей музыкальной машине, потому что уж очень бурно мы с Екатериной обсуждали сейчас за эфиром фильма «Богемская рапсодия» и недавно вышедший «Майкл», собственно, про Майкла Джексона. И, понимаешь, сама музыкальная машина мне подсказывает, что нужно делать сегодня, тем более еще и Всемирный день гармонии у нас на календаре. Он говорит: «Сергей, расслабься, давай полегче как-то. Ника об этом нам напевает прямо сейчас».
1: Слушай, ну ты
0: прям
1: вообще возвращаешь меня в мой 2008, и вот эта песня, конечно, была тогда очень-очень громко из всех утюгов.
0: Я надеюсь, что там погода была поприличнее, если
1: конечно,
0: честно.
1: Конечно, была и такая.
0: Давайте на время вернемся туда, ну а потом возвращаемся в наш четверг, но уже который без ваших утренних ведущих будет проходить. Мы вернемся завтра с 7 до 11 утра. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Да, мы двое против сна здесь на 104.5. До завтра.
1: Всего хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в мае 2026 года в Россию завезли 35 128 подержанных автомобилей старше 3 лет. Это чуть более чем на 5% меньше, чем годом ранее. И впервые за более чем год зафиксирована отрицательная динамика импорта. Япония все еще остается главным поставщиком подержанных иномарок в Россию, но ее преимущество постепенно тает. Если верить статистике, на страну восходящего солнца приходится 55% всех ввозимых зимних машин с пробегом. В то же время резко увеличился поток из Китая, теперь это 25,5% рынка. Показатели импорта из КНР подскочили почти вдвое, а вот корейское направление, наоборот, просело аж на 67%. Доля Южной Кореи сейчас составляет лишь 8,5% от общего количества ввозимых автомобилей с пробегом. Интересно, что структура спроса сильно зависит от расположения руля. Среди праворульных машин, что логично, главенствуют японские бренды. На первом месте Toyota, следом идут Honda и Suzuki. Абсолютным бестселлером тут стал компакт-вен Honda Freed. Что касается леворульных авто, то тут расклад иной. В топе по маркам Volkswagen, Kia и Audi. Самой популярной моделью оказался Volkswagen Tayron. Правда, по количеству ввезенных экземпляров он уступил лидеру из Японии почти в два раза – 844 против 1641. Стоит еще отметить, что основная масса ввозимых подержанных авто – это варианты относительно скромной по мощности – менее 160 лошадиных сил. В Госдуме предложили проводить техосмотр автомобилей удаленно, через видеосвязь. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. По замыслу авторов проекта, дистанционный техосмотр должен проводиться аккредитованным оператором с участием технического эксперта. Проверка будет осуществляться с помощью видеосъемки или онлайн-связи, а результат оформят цифровым листом осмотра. Диагностическую карту предложено подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Дистанционный эксперт сможет оценить идентификационные признаки автомобиля, госномер, ВИН-код, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов. На первом этапе эксперимент предлагается распространить на транспортные средства с пониженным уровнем риска. Для автобусов, машин для перевозки детей, такси и автомобилей, перевозящих опасные грузы, предлагается сохранить очный порядок или ввести дополнительные условия после анализа результатов пилотного проекта. В Госдуме уверены, что новая система повысит доступность техосмотра для граждан и малого бизнеса, сократит временные затраты и снизит нагрузку на стационарные пункты, сохранив при этом необходимый уровень безопасности дорожного движения. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер. Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта» на Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде расскажу вам я, Соня Баженова. Всех приветствую. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков, 1769 рублей. Мурманский сейчас плюс 7. Ветер северный 5-9 метров в секунду. Облачная погода сегодня в течение всего дня и даже ближе к пасмурной. Дождь то усиливающийся, то немного ослабевающий, но постоянный. Ветер северный, северо-западный умеренный. Но, кстати, хорошо, что нет сильного ветра. Тогда точно промерзли маленько. А так вроде и ничего, жить можно. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8. Напомню, сейчас плюс 7, где-то посередине мы находимся тех заявленных цифр, о которых нам говорят синоптики. Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков, 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
2: You are listening to Power Hit Radio.
3: Get the hits.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта. Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
2: Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком о том, что обычно пишут непонятным почерком.
1: Без рецепта.
2: Элайнеры и брекеты выравнивают зубной ряд за счет рассчитанного давления. Но между ними есть разница, и весьма существенная. Поэтому системы для исправления прикуса определяются и устанавливаются только врачом, с учетом результатов осмотра и обследования. К чему готовиться пациентам, желающим исправить прикус, и сколько времени на это необходимо, я спросила у врача-ортодонта Ирины Абрамовой.
3: В целом, все-таки на брекетах, мне кажется, побыстрее, но опять же, в зависимости от ситуации. Элайнеры иногда действительно очень обоснованно, когда уже стоят какие-то ортопедические конструкции, на которые невозможно ни брекет, ни аттачмент приклеить, но они плохо держатся просто. Стоят импланты, и вот тогда элайнеры выручают. Все равно мы направим пациента туда, где будет оптимальнее. 2 года точно. Кстати, у возрастных пациентов, вот которые к протезированию готовятся, вот возрастные люди очень хорошо идут на брекет. Системе. 4 месяца, 6 месяцев, все готово. Дальше отправляем к ортопеду на протезирование, получаем очень хороший результат. Потому что с возрастом пародонтальная связка теряет свою эластичность и перемещать зубы намного проще.
2: Практически, как и все медицинские манипуляции, ношение брекетов или элайнеры вызывают дискомфорт и порой болевые ощущения.
3: У всех болевой порог очень разный. Первые 2-3 недели брекет-систему не нагружают, потому что идет расшатывание зубочелюстной системы. Только после того, как они стали подвижными, это примерно 2-3 недели, мы начинаем перемещение. Сила действия равна силе противодействия. Даем индивидуальные рекомендации соответственно возрасту пациента. Но в целом такая неприятная болезненность не как при лечении зубов 2-3 дня. И обычно после 6 вечера, потому что начинает работать вегетативная нервная система.
2: Как подчеркивает врач-ортодонт Ирина Абрамова, в случае с брекет-системами боль связана с пережатием сосудов. Судисто-нервного пучка.
3: Помогает стакан воды комнатной температуры. За щеки набирают, дуга оставляет, давить перестает. Потому что дуги ставим первоначальные, они все в основном термоактивны на любой системе любого производителя. Дуга работает при температуре тела 36-37 градусов. Как только она во рту, дуга нагрелась, она начинает принимать первоначальную форму. Человек это хорошо чувствует. Как только дуга остыла, давить перестала, боль попустила. Все очень просто. 2-3 дня адаптации, дальше все хорошо.
2: Практика доказала, ортодонтические устройства решают проблемы неправильного прикуса, который проявляется эстетическими и функциональными нарушениями. Дефекты требуют коррекции, поскольку могут приводить к преждевременной потере зубов, ухудшению пищеварения и даже к асимметрии лица, нарушению осанки и ночному апноэ.
1: Без рецепта. Спонсор программы представляет сеть стоматологических клиник «Нордстом». Выбор всей семьи. Наша миссия – создавать здоровые и красивые улыбки. Работаем в системе ДМС. Все виды стоматологической помощи в одной сети. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Your number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: New and fresh music. Every day. And every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: The Hebrew music station.

0: You're listening. The best music. Radio station. Power Hit
1: Radio. Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Атомный подводный крейсер «Мурманск» заложили на предприятие ОСК «Севмаш» в Северодвинске. Состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М». Наименование «Мурманск» присвоено приказом главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации Александра Моисеева. Корабли проекта «Ясень-М» строятся на «Севмаше» большой серии. Головная АПЛ «Казань» была введена в состав ВМФ в 2021 году. После построены и вошли в состав флота «Новороссийск», «Красноярск» и «Архангельск». Крейсер «Мурманск» – это еще один повод для гордости северян, символ уважения к традициям и истории. Строительство субмарины такого класса обычно занимает от 6 до 8 лет, поэтому ожидается, что корабль будет построен и передан в ВМФ России ориентировочно в 2032-34 годах. 18 июня – особая дата в истории Мурманска. В этот день, в 1942 году, на город было сброшено более 12 тысяч авиабомб. Это 7 часов непрерывных авианалетов. От сотен домов остались лишь печные трубы. В эти минуты в Мурманске проходит памятный митинг. Первые лица города и области, неравнодушные северяне, собрались у мемориала стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны на Семеновском озере. В Мурманске впервые оштрафовали хостел за работу без квалификации. Предпринимателю назначили штраф в 300 тысяч рублей. Нарушение выявили во время контрольной закупки. Тайный покупатель забронировал койко-место в двухместном номере за 800 рублей в сутки. Все гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие коллективные средства размещения должны быть внесены в специальный реестр. Только в этом случае их деятельность считается законной. Как сообщает издание «Комсомольская правда Мурманск», проверить, работает ли гостиница или хостел легально, можно самостоятельно через реестр Росаккредитации по названию объекта или по его ИНН. В Мурманске приводят в порядок спортивные площадки. Специалисты муниципального учреждения «Авангард» отремонтировали спортивные объекты на улицах Старостина, Капитана Маклакова, Скальной и проспекте Кольском. Спортивные площадки – важная часть городской инфраструктуры, поэтому необходимо постоянно поддерживать их в хорошем состоянии, подчеркнул глава города Иван Лебедев. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем здравствуйте. Микрофон у Сони Баженова, чтобы рассказать вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Мурманске все те же 7 градусов. Ветер северный – 9 метров в секунду. В течение дня погода облачная и даже почти пасмурная. Временами дождь, который то усиливается, то немножечко прекращается, как будто ветер северный, северо-западно умеренный. Температура воздуха сегодня не поднимется выше 8 градусов, но вроде как и не опустится ниже 6. Такое себе успокоительное, конечно. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 7. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнев 314-511-011-2014.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Опять интернет глючит.
2: Там как пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Listen up.
9: Best music.
8: Hit music.
9: New and fresh music.
8: Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
10: Alesso, E1 Republic, In Your Eyes.

0: Fresh Music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Палах и Something Else. I Wonder If You Know.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И.П. Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудеко». Собственное производство домокомплектов без посредников, без переплат, с гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудеко». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
4: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
5: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон
8: 33-0-0-0. Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
9: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
8: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
10: Turn on Power Hit Radio.
11: Your number one hit music station.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: И снова у микрофона Соня Баженова, чтобы рассказывать о вам о погоде не очень хорошей. Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков, 1769 рублей. Видите, начала я все-таки с приятного. Мурманске плюс 7 градусов. Все и так всем понятно и видно кому-то из окна. Кто-то уже на улице побывал, скорее всего. Ветер северный 9 метров в секунду. Завтра по области непосредственно в Мурманске облачная погода. Ночью небольшой дождь, днем без каких-либо существенных осадков, там все-таки списывается со счетов. Дождик не стоит. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем завтра от 8 до 10 градусов. Не намного больше, чем сегодня. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. И по Осипов Илья Олеговичу, гранит 314-511-011-2000. 2014.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманча на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Play. 104.5 FM. Gather hits.

0: Реклама. О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442. You're listening to Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
4: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви «Рикер» и «Эсольвер».
4: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
4: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
5: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
6: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
7: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-скандинавия.ру.
8: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
11: New and fresh music.
12: Power. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
13: Everyone, I need a sign. Show me love.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Дорогу на улице Павлова в Мурманске обещают отремонтировать до 31 августа. Об этом изданию АИФ Мурманск сообщила начальник управления пресс-службы информации администрации города Ольга Кожинская. Уточняется, что управлением дорожного хозяйства запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия участка от проспекта Кирова до улицы Радищева. В 2026 году в Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 13 участков дорог. Работы охватывают ключевые магистрали и проезды с высокой интенсивностью движения. В Мурманске всю ночь пожарные тушили заброшенную деревяшку. Нежилой двухэтажный дом номер 13 горел на улице 6-й комсомольской батареи. Сообщение о возгорании дома поступило по номеру 112 накануне в 11 часу вечера. На месте работали дежурные караулы пожарной части 11 и пожарно-спасательной части 4 регионального МЧС. На борьбу с огнем у спасателей ушло почти 7 часов. В результате происшествия нежилое строение выгорело полностью по всей площади. Пианисты из Мурманской области обучаются в летней фортепианной школе Санкт-Петербурга. Летняя школа стартовала в Царскосельской гимназии искусств. Дипломанты 3-го Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Татьяны Крыловой из Мурманской области принимают в ней участие. На протяжении недели юные таланты бесплатно занимаются с ведущими педагогами Санкт-Петербурга на площадках Государственной консерватории, гимназии искусств и детской школы искусств имени Ростроповича. В Мурманске художники создают мурал на фасаде дома на улице Капитана Орликовой. Мурал появится на фасаде дома номер 32. Инициатива «Северян» одержала победу в программе «На севере твой проект». Художники уже приступили к переносу эскиза на стену. Работу планируют завершить в августе. На фасаде появится мурал с изображением лисы. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск 16.00.
0: Power Your Day.

0: 104.5 начинается дневной эфир за пультом Светы Владимировой. В этот четверг работаю вместе с вами и для вас передаю привет и поздравления и исполняю ваши музыкальные заявки. Наверное, самое уютное, что можно сегодня придумать, это сидеть в теплом офисе с чашкой горячего кофе или чая, слушать пауэр и делать любимую работу. Потому что гулять все равно не тянет. А что попусту время тратить? Лучше поработать. Ну, а еще можно помечтать. Потому что именно сегодня отмечают Международный день недалекого будущего. Он, этот день объединяет фантастов, ученых и всех интересующихся будущим. Ну, то есть нас всех, можно и так сказать. Праздник этот зародился всего лишь 5 лет назад, но уже стал площадкой для обсуждения перспектив развития человечества. Этот день напоминает нам о том, что будущее – это никакая не фантастика, а реальность, на которую мы можем и должны влиять уже сегодня. Так что празднуйте, фантазируйте, слушайте хорошую музыку. И я жду ваши сообщения. Для вас работает, напомню, сайт pichar.ru, приложение Power и наша группа ВК. Всем желаю отличного настроения и продуктивного дня.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
6: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вот с одной стороны, о погоде сегодня говорить как-то не очень тянет. А с другой стороны, позвонил мне слушатель один, начал говорить или спрашивать что-то про облака. Мы с ними так здорово пообщались. Потом начали прилетать музыкальные заявки. И вы знаете, день уже не кажется таким хмурым. Спонсор прогноза погоды Сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка. Роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. По мнению одного очень жизнеутверждающего паблика новостного во ВКонтакте, проливной дождь и летняя прохлада у нас сегодня характеризует погоду в Мурманске. Ну вот это очень мягко и жизнерадостно сказано, летняя прохлада. Я бы сказала, что прохлада сегодня осенняя. Но надо сказать, что сегодня погода немножечко усугубилась. Если вчера хотя бы были какие-то перерывы, дождь был, было пасмурно, но вот он как-то капал, то сегодня просто он достаточно интенсивный, практически не перестает. Виной тому северная периферия циклона, которая находится над Вологодской областью, и на самом деле вот весь северо-запад сейчас накрыло этим дождем. Что касается нашего Мурманска, то просто 6-7 у нас сегодня, плюс 6, плюс 7 весь день, облачно. Дождь умеренный, но вот в данный момент он так слегка моросит, на самом деле не стеной. Многие люди даже без зонтов идут, а просто в капюшоне. Ветер северо-западный, 3-6 метров в секунду. Особенно не чувствуется этот ветер, зонт из рук, конечно, не вырывает. Но когда вы оказываетесь на перекрестке, особенно если часть этого перекрестка уходит в сторону залива, конечно, вот там ощущается тот самый ветер. Ну, что же у нас сегодня в области? В области тоже облачно, с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах даже грозы. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха от плюс 6-11 градусов вообще по области. А вот на востоке сегодня теплее, где-то прогреется даже до плюс 17 градусов. Еще хотела вам рассказать немножечко об осадках. За прошедшую ночь выпало осадков. На 1 миллиметр их не хватило до критерия сильного дождя. А вообще за ночь выпало 14 миллиметров осадки. И это четверть месячной нормы, которая вывалилась на нас за 12 часов. Ну а больше всего по области выпало осадков в Кандалакше. 21 миллиметр. А вот такие вот у нас погодные новости к этому часу. Напомню, в Мурманске сегодня плюс 6 градусов. А спонсор прогноза погоды представляет Сушки. Роллы в тубусе – это что-то новое. Теперь одна рука свободна. Удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51. Телефон 750-255. ИП Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power.

0: Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Сила твоего дня. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Powerhit Radio. Don't nobody else make me feel like.

понимании. Дело в том, что сегодня, 18 июня, отмечается день рождения детской коляски, которой в этом году исполняется 137 лет. Революционное изобретение создал афроамериканец Уильям Ричардсон и получил на него патент аж в 1889 году. Хотя история развития детских транспортных средств началась еще в 18 веке. Первым шагом стала детская карета с пони, которую сделали по заказу герцога Деванширского. Однако именно модель Ричардсона сделала прогулки с детьми комфортными и безопасными.

Вот у всех сегодня разное настроение. На кого-то влияет погода, кому-то грустно, а кто-то передает горячий привет и веселится от души. Вот Степан наш сегодня немногословен, просто просит поставить ему «Feel the same», что, собственно, я и сделала. Степан, ваша заявка уже в эфире. All my feelings are about you.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
2: Вот это закончился у нас предыдущий час. Сан-Франциско, начало 2000-х. А вообще-то это была новинка. Но называется все так же Сан-Франциско. Заказывайте, добавляйте в свой лист любимых треков. Ну а у нас открылся новый час. С вами Света Владимирова и программа приветов и поздравлений. Power Your Day. Много сегодня заявок. Все исполню, все вижу. И сейчас очень хочется прям-таки сразу Наталье уделить побольше внимания. Она пишет: добрый день. Сегодня в нашей семье двойной праздник. Родители Наталья Владимир и дети Илья и Яна Белянины празднуем годовщины свадеб. Хочу пожелать нам, чтобы чувства не угасали, все трудности преодолели, скрипя руки. Обнимаю моих любимых и верю, что еще ни одно десятилетие

Следующая песня прозвучит по просьбе Сергея. Он хочет новинку от Рампеса про Lonely Tonight, про одиночество вечером. Но, кстати, по меркам радио это новинка относительная. Конец марта, а уже середина июня. Но, тем не менее, Сергей, этот трек звучит сегодня для вас.

В этот четверг ни один кролик не проскочил мимо нашей студии, а даже заскочил, передал сообщение и привет, и попросил поставить Chemical Brothers. Пожалуйста, уже звучит кролик, вам приветы.

0: Power Yoday. Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Yoday.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
6: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
5: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
6: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
5: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
6: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Как я уже упоминала, уровень температуры сегодня 6-7. Ну вот сейчас на уровне 7. Очень облачно, прям такая облачность облажная. Противоположного берега залива не видно. Вот сопка еле-еле вырисовывается. В общем, очень низкая облачность, практически туман. Значит, и видимость на дорогах тоже плохая. Умеренный дождь сегодня моросит, хотя был сильнее с утра, но сейчас просто морось. Ветер тоже усилился, сейчас он северный, 6-10 метров в секунду. По-прежнему на территории Кольского полуострова полярный день. И это немножечко скрашивает вот такую погоду ночью. Хотя, не знаю, кому-то и нет, потому что ночью тоже светло. И в темноте не спрятаться вот от этого вот пейзажа прекрасного, который у нас сегодня. Ну и что еще хочется сказать, что есть такое понятие, как ультрафиолетовый индекс. Это показатель, который оценивает уровень солнечной радиации, доходящей до Земли. Так вот, в Мурманске он сегодня 1 из 11. То есть солнце практически не существует, защищаться от него не надо, и обгореть нет, ну, никакой возможности. Вот такие дела. Но погода Кольского полуострова будет определять, не то, что будет определять, а уже определяет северная периферия циклона, центр которого находится над Вологодской областью. Собственно, из-за того, что мы попали в эту периферию, ультрафиолетовый индекс у нас и равен 1. Вместо хотя бы 3 или 5, чтобы можно было прогуляться и хоть чуть-чуть позагорать. Так вот, этот же циклон определяет и не только ультрафиолетовый индекс, но и всю погоду у нас в регионе. По области идут временами дожди, в отдельных районах даже грозы. И вот этот атмосферный фронт, он на месте не стоит. Дождь, как обещают синоптики, продлится почти до конца суток, но к вечеру его интенсивность начнет постепенно снижаться. По области также северный, северо-западный умеренный ветер, температура воздуха от плюс 6 градусов в Териберке до плюс 12 в Апатитах, ну а до обещанных вчера плюс 17. Еще ни один населенный пункт у нас не прогрелся, но еще не вечер. Будем следить за развитием событий. И еще хотела вам сказать в прогнозе погоды про реки. Сейчас уже на территории Мурманской области весеннее половодье завершилось, однако уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода. От 17 на 60, до 62 сантиметра он превышает вот этот вот средний многолетний уровень. Так что вода высокая. Ну и в такую погоду, в общем-то, все равно нечего делать на берегах водоемов. Хотя наверняка найдутся какие-нибудь сумасшедшие рыболовы, которые и в такой погоде найдут свое удовольствие и поймают огромную рыбину. Ну, собственно, это был прогноз погоды. Напомню, в городе сейчас плюс 7 градусов.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Да вот оно, Байландо 2026 года. Я думаю, вы тоже услышали эти старые-старые мотивы, веселые, на которых отрывались на дискотеках в свое время. Но вот теперь они звучат так и называются «Каньоны». Ну а Игорь передает всем добрый, дождливый день и хочет послушать Келли Роланда «Work». Про любимую работулечку, но слишком подозрительно веселая песня для такого названия. Игорь, вам привет.

0: Power Hyundai.
1: Реклама.
2: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Hyundai.
1: Сила твоего дня.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
0: Power Hyundai. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Вопрос «Как дела?» – это энергетическая проверка, своего рода сообщение в мир о том, что происходит в вашей жизни. Такое зондирование состояния и максимально дежурная фраза. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Есть ли вежливость в клишированных вопросах? Зависит, конечно, от близости собеседников и от их состояния в момент встречи. Но с «Как дела?» мы всегда рискуем создать ощущение безразличия. Дежурность снижает доверие и даже может восприниматься как скрытая агрессия, как подчеркнутое равнодушие. Особенно, если вопрос задается в переписке и дальше следует просьба. Переходите сразу к делу, друзья. Информационного шума сейчас и так предостаточно, без ваших «как дела?». Чтобы сделать общение более искренним и продуктивным, в принципе, стоит избегать клише. И если не знаете, что спросить или сказать, просто поздоровайтесь, глядя в глаза. Это уже достаточная вежливость, не обязывающая, не отвлекающая от дел, без напускного. Еще одна фраза убийцы коммуникации «Я вас услышал» воспринимается как «Разговор окончен». Идите дальше. Это выражение довольно грубо обрывает диалог и, так сказать, дистанцирует. Если ваш собеседник окончил разговор этой фразой, то уточните. И все-таки мне хотелось бы прояснить вашу позицию по этому вопросу. А чтобы самому перестать грешить этим клише, добавьте эмоциональные окраски и говорите более неформально. Я понимаю твою позицию и постараюсь учесть все пожелания.

0: еще ничего не сделал. Вместо оправданий лучше использовать нейтральные и вежливые альтернативы. Подскажите, удобно ли сейчас обсудить то-то и то-то. Я по поводу вот этого дела. Уточните, пожалуйста, такой-то момент. Благодарю за уделенное время. Буду рад обсудить детали. Еще ближе к жизни фраза «приятного аппетита». Опять же, дежурный речевой штамп. Ешь на работе, и каждый, кто проходит мимо, обязательно пожелает. А ты жуешь в этот момент вообще-то. По правилам классического этикета, пожелание еды – это зона ответственности шеф-повара или официанта, а не гостей за одним столом, и уж тем более не мимо проходящих. Закончим пожеланием «Будьте здоровы!» Это устойчивое клише вежливости на случай чихания. Ноль медицинского смысла, но максимум социальной поддержки. Согласно современным правилам этикета, тему здоровья обсуждать не принято. А вот сказать «извините, если вы чихнули», точно лишним не будет. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки – всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера. Удобная запись. ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50.
2: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Автохит.
1: Еще один музыкальный привет всем, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики ООО «Мода» до «Мясной маркет» «Мясо есть» 701-702. В этом часть предлагаю отметить еще один международный праздник, и он называется «Международный день паники». Вот так вот удивительно. Основная цель этого дня – дать возможность выпустить пар и не позволять стрессовым факторам накапливаться в сознании. Этот день придумали отмечать американские психологи, которые заметили, что большинство людей ежедневно испытывают тревожные состояния. Так это они еще в России не жили. В общем-то, праздник не имеет официального статуса, однако его популярность растет, особенно в интернете, где люди делятся способами борьбы с паникой. Ну и, может быть, не в пику этому дню, но как помощь борьбе с паникой сегодня же отмечается еще и Всемирный день гармонии. И этот день посвящен стремлению к совершенству и внутреннему балансу. И как раз если к этому вы будете стремиться, то никакой паники у вас не будет, мы все преодолеем. Ну а те, кто сейчас за рулем, конечно же, я вас призываю не поддаваться никакой панике, просто расслабиться и как-то все проще воспринимать.
0: В душе и в машине.

0: Мика, релакс, автохит этого часа, хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас в пути. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
1: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power Hyundai. Сила твоего дня.
4: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Hyundai.

прилетел привет из Каменск-Уральского. И знаете, какой он горячий. Потому что Степан пишет: продолжаю изнывать от жары и завидовать вашей прохладе. Степан, у нас уже тут прям сегодня не прохлада, у нас морозильник сегодня. Степан, продолжай. Очень редко прошу послушать русскоязычные песни, а вот сегодня захотелось. Давайте что-нибудь такое послушаем. А давайте, я для вас Зиверт выбрала. Бери

регионов, где сейчас тепло и солнечно, то все, наверное, не так и плохо. В связи с этим захотелось мне поставить для вас Робина Шульца с композицией «Sun Will Shine». Все-таки немножечко оптимизма добавим в этот четверг. Солнце когда-нибудь и все равно оно появится. Ну а пока будем согреваться на 104.5. Если не солнцем, то вашими горячими приветами и пожеланиями. Заказывайте хорошую музыку, любимую. С вами еще буду целый час.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. У МВД России по Мурманской области подвело итоги оперативной обстановки в регионе за первые 5 месяцев 2026 года. По данным ведомства, уровень преступности в Заполярье продолжает снижаться. Общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 19%. Еще более заметно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 31%. В полиции также отметили рост раскрываемости преступлений. Эффективность расследования преступлений против личности превысила 90%. Положительная динамика зафиксирована и в сфере борьбы с киберпреступностью. Количество IT-преступлений в регионе снизилось на 34%, сообщили в ведомстве. Кроме того, увеличилось число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Учебный центр морской медицины планируют создать на базе Мурманского арктического университета. ВУЗ и научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России подписали соглашение. Оно позволит объединить возможности арктического университета и ведущего профильного научного института ФМБА для разработки новых образовательных программ и проведения прикладных исследований, а также внедрения современных медицинских технологий и подготовки специалистов для Северного морского пути, морской отрасли и арктических проектов. Школьники Мурманской области продемонстрировали высокие результаты по итогам ЕГЭ по русскому языку. Напомню, это был первый экзамен для 11-классников. Максимальные 100 баллов получили две выпускницы, которые уже имеют высшие результаты по другим предметам. Как сообщили в Министерстве образования и науки региона, выпускница Мурманского политехнического лицея Ева Акрытова ранее получила 100 баллов по химии. Выпускница школы номер 10 города Апатита Александра Малышева показала максимальный результат ранее по литературе. По итогам первых экзаменов в Мурманской области насчитывается уже 22 100-бальных результата, которые получили 20 выпускников. По сравнению с прошлым годом в регионе вырос средний балл по русскому языку. Увеличилось число высокобальников, набравших от 80 до 100 баллов. Поезд здоровья приедет в Кандалакшу. Проект направлен на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Медицинские специалисты проводят профосмотры, рентгендиагностические и ультразвуковые исследования, лабораторные обследования, функциональную диагностику. Также проводят консультации узких специалистов. В Кандалакшу приедут пульмонолог, нейрохирург, ревматолог и детский травматолог-ортопед. В центре Мурманска вновь начнет работу кинотеатр под открытым небом. На улице Воровского открытие сезона запланировано на август. Зрители ждут показы фильмов об Арктике, а также показы картин, представленных в рамках кинофестиваля «Северный характер». Напомню, 16-й международный кинофестиваль «Северный характер» состоится в Мурманске со 2 по 8 ноября. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Света Владимирова. Power.

Доброго дня. И вот пишет такую историю. Уехала из любимого и родного Мурманска 4 года назад в Новгород, тот, что великий. Но всегда по возможности слышит только Powerhit Radio. Привет всем моим бывшим коллегам в гидромедцентре, а также огромный привет МЧС, инспекторам ГИМС, персонально Ксении Юрьевне. Ксения Юрьевна, вы нас слышите? От Анны Алексеевны вам большой привет. А также всем мурманчанам побольше тепла, солнечных дней и улыбок.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. По-прежнему плюс 7 градусов у нас за окном. Очень облачно, пасмурно и морось. Вот в настоящий момент сильного дождя нет, но настолько влагой наполнен воздух, что кажется, что вот дождь вот-вот пойдет, ну и моросит, потому что вот стекло у меня в студии, например, оно все такое в капельках дождя. Ветер сейчас северный, 6-10 метров в секунду, добавляет, конечно, это драйва сегодняшним всем передвижением по улице. Ну и хочется сказать, что за прошедшую ночь мы в Мурманске отметили 14 миллиметров осадка. Выпали они за 12 часов, и это четверть месячной нормы. Но всего же с начала июня в Мурманск отметил 74 миллиметра при норме 55. А сейчас еще только 18 число. Однако июньский рекорд очень сильный. Это 142 миллиметра, которые выпали в 1981 году. Просто тогда город у нас уплыл. Я хочу сказать, что и такой антирекорд тепла тоже был где-то приблизительно в то же время. В 1978 году, 18 июня, был плюс 1,3 градуса. Очень не хочется приближаться к этой цифре. Но надо сказать, что синоптики нам все-таки прогнозируют завтра более теплый день, чем сегодня. И если сегодня погода Кольского полуострова определяет у нас циклон, центр которого в Вологодской области находится, по области идет временами дождь, в отдельных районах даже грозы. Дождь продлится почти до конца суток, но к вечеру все-таки интенсивность будет снижаться. Температура воздуха сегодня по Кольскому полуострову от плюс 6 в Териберке и до плюс 12 в Умбе, собственно, выше не поднималась. А вот уже завтра этот циклон будет постепенно заполняться, меньше станет осадков. Но так как над нами все равно располагается холодная воздушная масса, температура воздуха по-прежнему будет невысокой. Однако все-таки повыше, чем сегодня. По области завтра прогнозируют ночью от 4 до 9 градусов, ну а днем от 8 до 13 со знаком плюс, естественно. Но в Мурманске уже от 8 до 10 градусов должен прогреться воздух. И все-таки 10 – это не плюс 6, согласитесь. Уже можно будет как-то жить и даже немножечко гулять. Но напомню, сейчас в городе у нас плюс 7. Спонсор прогноза погоды представляет сушки в меню. Суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное, как музыка. На 104.

0: Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнев 32023-75-00-128-20.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
8: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
9: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
8: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
10: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
11: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

Работать осталось всего каких-то полчаса, но если вы никуда не торопитесь и не загружены уж слишком сильно работой, то у вас еще есть время, чтобы передать привет и заказать свою любимую песню, потому что я с вами буду до 17 часов в программе Power Your Day, ну а потом вступит в силу вечерний круиз-контроль. Будем вместе рулить и смотреть, где что происходит. Ну а пока ставлю для вас Everything But The Girls. Эту песню как-то в соцсетях мне выпала в группе электронной музыки. Просто я так

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
5: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
6: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
7: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
6: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
7: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
8: Power Hyundai.
9: Сила твоего дня.
10: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Power

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта. Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
2: Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком о том, что обычно пишут непонятным почерком.
1: Без рецепта.
2: Элайнеры и брекеты выравнивают зубной ряд за счет рассчитанного давления. Но между ними есть разница, и весьма существенная. Поэтому системы для исправления прикуса определяются и устанавливаются только врачом, с учетом результатов осмотра и обследования. К чему готовиться пациентам, желающим исправить прикус, и сколько времени на это необходимо, я спросила у врача-ортодонта Ирины Абрамовой.
3: В целом, все-таки на брекетах, мне кажется, побыстрее, но опять же, в зависимости от ситуации. Элайнеры иногда действительно очень обоснованы, когда уже стоят какие-то ортопедические конструкции, на которые невозможно ни брекет, ни аттачмент приклеить, но они плохо держатся просто. Стоят импланты, и вот тогда элайнеры выручают. Все равно мы направим пациента туда, где будет оптимальнее. 2 года точно. Кстати, у возрастных пациентов, вот которые к протезированию готовятся, вот возрастные люди очень хорошо идут на брекет системе. 4 месяца, 6 месяцев, все готово. Дальше отправляем к ортопеду на протезирование, получаем очень хороший результат. Потому что с возрастом пародонтальная связка теряет свою эластичность, и перемещать зубы намного проще.
2: Практически, как и все медицинские манипуляции, ношение брекетов или элайнеры вызывают дискомфорт и порой болевые ощущения.
3: У всех болевой порог очень разный. Первые 2-3 недели брекет-систему не нагружаю, потому что идет расшатывание зубочелюстной системы. Только после того, как они стали подвижными, это примерно 2-3 недели, мы начинаем перемещение. Сила действия равна силе противодействия. Даем индивидуальные рекомендации соответственно возрасту пациента. Но в целом такая неприятная болезненность не как при лечении зубов 2-3 дня. И обычно после 6 вечера, потому что начинает работать вегетативная нервная система.
2: Как подчеркивает врач-ортодонт Ирина Абрамова, в случае с брекет-системами боль связана с пережатием сосудов судисто-нервного пучка.
3: Помогает стакан воды комнатной температуры. За щеки набирают, дуга остывает, давить перестает. Потому что дуги ставим первоначальные, они все в основном термоактивны на любой системе любого производителя. Дуга работает при температуре тела 36-37 градусов. Как только она во рту, дуга нагрелась, она начинает принимать первоначальную форму. Человек это хорошо чувствует. Как только дуга остыла, давить перестала, боль попустила. Все очень просто. 2-3 дня адаптации, дальше все хорошо.
2: Практика доказала, ортодонтические устройства решают проблемы неправильного прикуса, который проявляется эстетическими и функциональными нарушениями. Дефекты требуют коррекции, поскольку могут приводить к преждевременной потере зубов, ухудшению пищеварения и даже к асимметрии лица, нарушению осанки и ночному апноэ.
1: Без рецепта. Спонсор программы представляет сеть стоматологических клиник «Нордстом». Выбор всей семьи. Наша миссия – создавать здоровые и красивые улыбки. Работаем в системе ДМС. Все виды стоматологической помощи в одной сети. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Power Unit. Сила твоего дня.

Поставим в нашей программе приветов и поздравлений заявкой Александра, любителя не только кофе, но и хорошей музыки. Он предлагает послушать Оливера Хелденса «Blue Monday» композицию. Она уже звучит в эфире, ну а меня зовут Света Владимирова. Я с вами не прощаюсь. Впереди вечерний круиз-контроль.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Ну что ж, вот как будто бы я в другой локации оказалась, хотя на самом деле я все в той же студии, но уже в другой программе начинается вечерний круиз-контроль. Меня зовут Света Владимирова. Я приветствую всех, кто настроил свои радиоприемники на частоту 104.5, свои магнитолы. Конечно, я имела в виду радиоприемники. Вообще, наверное, мало кого остались, но тем не менее. Давайте-ка доедем сегодня до дому спокойненько, без всяких приключений, и получим максимальное удовольствие от этой поездки. Пусть нам не будет мешать скользкая дорога, и плохая видимость, и погода, и дождик. Все это пусть останется за окнами наших автомобилей, а мы будем спокойно ехать и внимательно смотреть по сторонам. Если что где случится, рассказывайте мне. А что я сейчас знаю? Участок дороги от океана в сторону центра сужен из-за ремонтных работ. Причем там стоят вот такие вот столбики, и при сильном ветре они могут упасть. Поэтому если вот от океана едете в сторону центра, вот этот кусочек от океана до молодежки, там аккуратненько, не разгоняйте, не обгоняйте никого. Мы вчера ехали, и нас прям-таки подрезала такая бодренькая оранжево-яркая «Лада». Она протиснулась в малюсенький просвет между двумя машинами. Непонятно зачем, потому что тут же перед нами остановилась на светофоре у молодежки. В общем, такую опасную ситуацию создала. Вы так не делайте, тем более, что сегодня очень мокрая дорога. Дальше. На подъезде к Морской в сторону юга частично сняли дорожное покрытие. Там разгоняться ни в коем случае нельзя. Такие большие участки асфальта сняты, и такие ямы там очень чувствительные. Так что тоже можно очень хорошо поскакать там по дороге. И похожая ситуация на Софьи Перовской в сторону проспекта Ленина. Но это все в районе дома номер 6 по Софьи Перовской. Тоже куски асфальта снят, тоже там такие ямы. Будьте осторожны и внимательны. Ну, а если что-то еще дополнительно вы узнаете, или наоборот, где-то что-то уже закончили чинить, и эту замечательную информацию можно сообщить нам через приложение Power в формате сообщения или аудиосообщения. Ну и, конечно, звоните по телефону в студию 488-448. Всем желаю хорошей дороги, доехать до дома в хорошем настроении. Ну а спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну и Мария желает всем приятного окончания рабочего дня. Просит поставить «Лока-Лока». Ну и как же я могу Марии отказать?

сейчас поступила информация, что на Кольском проспекте в районе Северного Нагорного в среднем ряду случилась авария. Две машины встретились, но проезду они пока не мешают, их спокойно объезжают. Ну, не разгоняйтесь в районе Северного Нагорного и смотрите внимательно, чтобы тоже третьим не стать. Если у вас есть

0: бы ни грустили этим дождливым вечером, расскажу вам сейчас последние новости люксового автопрома. Ну и, конечно же, передам музыкальный привет всем, кто сейчас за рулем. Итак, BMW собирается выпустить люксовый универсал Speed Top тиражом всего 70 экземпляров. В какой цене говорить не буду, потому что все машины уже распроданы еще до начала поставок. Под капотом 4,4-литровый 8-цилиндровый движок от M8 Competition на 625 лошадиных сил и полный привод. До 100 км в час автомобиль разгоняется примерно за 3,3 секунды, а салон получил еще более дорогую отделку, чем у топовых версий 8 серии. Первые живые фото уже появились в сети. Заходите, смотрите, если интересуетесь бэхами. Ну, а чем же ответил Audi? Итак, в новой Audi Q7 поворотники будут проецироваться прямо на дорогу. Фишка включается в темное время суток, чтобы все могли заметить маневр. Эксперты заявляют, что со временем это станет новым стандартом. В бэхе такой технологии нет. Ну и интересно будет посмотреть, как это будет работать у нас на Кольском севере во время полярного дня. Вот такие вот у меня люксовые автоновости. Ну а вам передаю привет и ставлю композицию, которая называется «I need». Мне надо, нам всем такое надо.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на Power Hit Radio. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
1: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше? Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет. Три занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
8: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс», Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: 6 градусов тепла сейчас в городе. Облачно, морось, ветер северный 6-10 метров в секунду. Будущей ночью обещают еще небольшой дождь, ну а завтра уже днем без существенных осадков. Ветер будет северный, умеренный, температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла. Днем в первой половине дня будет пасмурно, плюс 8, ну а к вечеру воздух прогреется до 10 градусов и наконец-то выглянет солнце, но потом уже все будет не так печально, все-таки будут и солнечные дни. По области сегодня временами идет дождь, в отдельных районах грозы, температура воздуха от плюс 6 градусов в Териберке до плюс 12 в Умбе. И вот такую вот погоду сегодня и завтра у нас определяет циклон, центр которого находится над Вологодской областью. Завтра циклон этот постепенно будет заполняться, осадков станет меньше, но так как над нашим регионом будет располагаться все равно холодная воздушная масса и сохранится ветер северных направлений, температура воздуха по-прежнему не будет высокой. В целом по области завтра будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди, ветер северных направлений. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, ну а днем от 8 до 13, вот кое-где прогреется. В Мурманске, я напомню, завтра будет 10 градусов к вечеру, ну а сейчас плюс 6 градусов. Но я надеюсь, в машине у вас печка-то включена.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Забрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация, вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27. МБ «Элвис Авто» 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В гостях хорошо, а дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.СК-Скандинавия.ру.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
9: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-300-128-20.
11: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
12: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Вечерний круиз-контроль продолжается на 104.5. Делитесь своими наблюдениями за дорожной ситуацией в Мурманске. Где проходят дорожные работы, какие-то незапланированные новые локации на дорогах открылись, может быть, которых еще мы не знаем. Сообщайте о них. Удобнее всего это делать через приложение. Ну или звоните в студию по телефону 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Согласно данным международной сети автосервисов FitService и интернет-сервиса auto.ru, во втором квартале 2026 года стоимость ремонта и технического обслуживания популярных моделей в России ощутимо выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследователи зафиксировали, что средние чеки снова пошли вверх практически у всех лидеров рынка. Безусловным рекордсменом подорожания стала Toyota Camry. За год средний чек на ее обслуживание взлетел с 9723 рублей до 12 600. Прибавка составила целых 30%. Почти не отстают от японского седана и отечественные модели. У Lada 2114 рост достиг 25%, а у Lada Granta 23%. Правда, Lada Vesta показала более скромную, но все равно заметную динамику в 12%. Среди иномарок массового сегмента особенно выделяется Kia Rio, где чек поднялся примерно на 16%. Кроссовер Volkswagen Tiguan прибавил 10%, а обслуживание Hyundai Solaris теперь обходится владельцам на 9% дороже. Зато Ford Focus и Skoda Octavia показали весьма сдержанный рост — 5,2% соответственно. Единственная популярная на вторичке модель, которая неожиданно подешевела, — BMW 5 серии. Если год назад ее владельцы в среднем отдавали за визит в сервис около 15 400 рублей, то теперь примерно 14 700. Падение составило 5%. По словам экспертов, главная причина общего удорожания – естественное старение автопарка. Машины все чаще требуют не просто планового ТО, а действительно сложных и дорогих ремонтов, которые накапливаются годами. Впрочем, некоторые водители

0: Реклама. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Пам-пам.
7: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. New and fresh music.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. И снова пасмурный день ждет мурманчан завтра. Не скажу, что мурманчане его ждут. Я бы даже сказала, отвергаем эти новости. Но терпеливо ждем изменений в погоде. Завтра утром 6 градусов. В течение дня от 7 до 11. И как будто не меняется прогноз на субботу. Там по-прежнему цифры в районе 19 градусов. Ладно, про субботу мы поговорим накануне. Все-таки поточнее будет информация, полагаю. Завтра же, напомню, 7-11. Пасмурно, не особо ветрено. Вероятность дождя, однако, не снимается с повестки. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. И по Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.

0: the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Это наше лето, это наш мир. Летний бит на Power Hit.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
2: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
3: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
2: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
3: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
2: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
3: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама нехта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.
12: Powering.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 4.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. И снова пасмурный день ждет мурманчан завтра. Не скажу, что мурманчане его ждут. Я бы даже сказала, отвергаем эти новости. Но терпеливо ждем изменений в погоде. Завтра утром 6 градусов. В течение дня от 7 до 11. И как будто не меняется прогноз на субботу. Там по-прежнему цифры в районе 19 градусов. Ладно, про субботу мы поговорим накануне. Все-таки поточнее будет информация, полагаю. Завтра же, напомню, 7-11, пасмурно, не особо ветрено. Вероятность дождя, однако, не снимается с повестки. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Heat Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Отпуск отпускникам. Грибы – грибникам. А пауэр – слушателям. Новый час летних хитов.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Offenbach и Star Sailor, 4 to the floor.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час самых хитов.

0: up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sound of Legend, San Francisco.

0: Heat Radio. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: The Chainsmokers и Oaks. Wild.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: 104.5 FM. Feel the power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is PowerPlay. You're listening to Power.

I only drink when I overthink.

0: number one. Hit Music Station.
1: Hit Music Station. 104.5 FM.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.